0: чангиккалуарсуни кисиани ангумматтигиарутсуни нуналинну ха таккани пинасуарсуни кати катиминеерусарпали лангаюи
1: аха теккуаниккуа уяганниатау гумаак три гутжуа санианиттулу каинсуалтуалу санианиттулу хангалике таккуа ухаяунгусутту
0: ухаяуллутсаларманга ио ниллиту халаарпалаиммию а теккунангумнаммисту кангерсуалтуа куунгата тукианиитту таинна а санеккитинганиитту ухаяулаарианга а нехитситуниуллаакуутсоо маанили куттуа митсаанииннисак а тукумуарутингинни илунангинни а такусимангиннама ухаяртахалаарту саумию ангумматитсигиарлут имейлинга юмилеккугу лалаарми паллаимиюи
1: хай илагаагатсахагонатсахи маки
0: исмаалуутилиммариалуусуунгатта нуналиммиунгуйугут таккани ухарпихарнасиаратта тамаани нунабитвиннамиунгитоо тусаатитоо киннаратта тамаани каанатамилу унаммигиллариалуит укиортартуми аавани америкай нунаганнимиунут аа сайнисинут рашамиуллу тааккуа унаммисуттумариалууммата тусаратсатигу тусаавагатта утту тигиллугу калаали нунаани питсаталиалууммима тамаккуа унаммигиёвалиатвиннамата тамаккунинг тусаатитоораатаакиннатугу кисиани а тусаангиннилимаахатаулаарнгиккалуармисунга катиманиартариахалангаммигама хауппат кисиани уллуми такканиилангатсунга
1: а хайнакуммикиккатортисераалого винунавмиуна маки
0: ассиуннакуммитоо
1: а накуммик а хай манна катиманиагоси хакпалайммат тамаани куттуами катиттавимми сули тугаангаюит нехитсивиммо нипилиого соголактунга атуиннаулатуа патутак тусаксаутига сулаакмисуит туттавиккут а хай манна ничалтаати чингуалаукерниасеривунга тааннауна CPC куни ухааюваалаоқсимаммиюугалуагуна тааннауна Уильям Тагунна инуи нунаанни